Иванку, Иванку, с другой стороны Ярку, с другой стороны Ярку. И шла бы до тебе, и шла бы до тебе, взяла вода лавку. И шла бы до тебе, и шла бы до тебе, взяла вода лавку. Лавочка тоненька, вода студененька, а я молоденька. Od nás sa zlomiti, od nás sa zlomiti, a ja sa vtopiti.

0: уже отливается в гранит. Задолжавших голову отчизне ни один присяжный не простит.
1: Кто?
0: Кто ты, человек из поролона? В параллельном мире королей. Корм для пресловутого дракона в ласковом объятии цепей.
2: Опять мы выбираем повторение сюжет.
0: У матрешки этой нету дна.
3: Важный момент.
4: Мы живем как будто в репортаже. Наше небо затянуло сажей. Конвоем экипажей, стражей.

0: никто нас не отмажет.
1: В репортаже серая картинка, держится на лени и дубинках. В будущее светлое шагает
0: старую протоптанной тропинкой.
2: Здравствуйте, в студии Ангелина Алексеева. Мы расскажем о важных новостях.
3: Здесь, что все? Ну, конечно,
4: Евгения, что
3: вы хотите?

Смочь ты уща склягал! Смерть ма на языку! Скоро му подайте такую апатыку!

Смочь Теуща Склягал! Смерть ма на языку! Скоро му подайте такую апатыку!

0: Книжниця FM. Ваше русинське радіо. Перличка.
1: Pro dnešnú perličku Radia Rusen FM jem sobie prehotovej staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 27. júna 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Father's Day. Subotu 14. maja našo oba oddíl Lemko Sojuza číslo 28 i ženskej číslo 4 mali svoj mesiačný meeting. Mužskej oddíl mal svoj meeting v menšej hali našho Karpatorusko-ho amerikanského centra a ženskej na Velikoj. Už po tom samom, što naše žene zaňali veľkú haľu našho centra, mohli ste poznať, što oni mali na programy večera nelen meeting a što si bolše. Мы знали лен то, что они подали малу замитку в газете, а решта все тремали в секрете. Коли наши члены мужского отдела вычерпали свою программу и уж были готовы розойтися, председатель заявил, что он ту мае листовне запрошение от наших жен, чтобы все наши мужове, няньове, после митинга зашли downstairs, бо там будет в их честь устроено маленькое угощение. Rozumie si až to vsi člen mužského oddela i druhé hosti za zadovoleniem javili sa na haľu. Na haľi naša žena zaraz prosili všich zaňatý miestia, štoby počatý hostenu. Predsedatelka ženského oddela Olha Chimiak prevetala všich členov i členkň teplými slovami i poprosila ich, štoby oni preňali tú bídnu hostenu od imeny ženského oddila jak najširiše, bo choc ona i malenka to tá hostena, no za to šira

0: та же серая картинка. Держится на лени и дубинка. В будущее светлое шагаешь
1: старую протоптанной тропинкой.
2: Здравствуйте, в студии Ирина Алексеева. Мы расскажем о важных новостях.
3: Хорошо, не как гений, да?